0: Все не так. Не на дороге меркли снега.
1: Стар силу, что все не всякое.